0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушай.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Доброго всем утра, кармического утра, потому что от кармы не уйдешь, просыпаться надо. И тем, кто хотел полежать еще 5 минуточек, и все, хватит, завязываем, да, просыпаемся. Вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Категорически приветствуем вас именно сегодня в студии.
1: И не сопротивляйтесь.
0: Вообще никак, да.
1: Доброе утро. Друзья, помните времена, когда самой большой проблемой было, да, например, да есть суп, а главной мечтой стать, конечно же, взрослым. Подожди, стоп, мы же уже взрослые, слишком.
0: Подожди, Александра, а вот я про доброе утро, про это, как мама будила в школу, и ты говоришь, ну еще чуть-чуть, ну пожалуйста. И вот,
1: Саша, вот, вставай.
0: Да, да, да. А сейчас, когда мы выросли, мы уже можем себе позволить. Ну, контроль есть какой-то, еще 5 минуточек полежу и все, и пойду.
1: Андрюша, ешь суп.
0: О, боже.
1: Андрюша, домой, каша.
0: Каша стынет по утрам. Да.
1: Друзья, о чем вы грезили, засыпая с фонариком под одеялом? Да?
0: Но об этом мы сегодня и поговорим. Будет тема нашего эфира, о чем вы мечтали в детстве. И
1: да, вспомните
0: что
1: самую, например, абсурдную вещь, которую вы копили в детстве. Это, например, там вкладыши, фантики, крышечки, баночки. Искренне верю, что это сделает вас сказочно богатым человеком, что обещала реклама на вкладыши жвачки.
0: И вот скажите честно, кто-нибудь из вас сейчас работает тем, кем хотел быть в первом классе? Там, космонавтом, а может, кто-то хотел быть феей? Или там пожарником кто-то был? Или повелителя мороженого. Если да, то срочно пишите нам, мы хотим взять у вас автограф. Да, кем вы официально значились в трудовой книжке своей фантазии?
1: А может быть, какой-то предмет роскоши был у соседа или у одноклассника, да?
0: У меня коньки были предмет роскоши у соседей, мама просила, ходила.
1: О, делились. А вообще, ради которого вот вы видели, да, и так хотелось, так хотелось, и вы готовы были отдать вообще вот полцарства своего. Все фантики, все бутылочки.
0: А бывает же такое в детстве, когда ты говоришь, я вырасту большой, я обязательно маме вот куплю вот это. Или там, или папе я куплю вот это, да, то есть, вот купили, нет?
1: Да, а представляешь, если когда твои мечты сбываются, это такой джинсы-варенки, и ты чувствуешь себя вообще королем или королевой, да, дискотеки, или, а игра, ну погоди.
0: Да, ну,
1: яйца собирают, это вообще, если у тебя есть такая игра, или у кого-то из твоих друзей ты можешь себе позволить, это же вообще просто.
0: А у нас в юности были норковые шапки, формовки, но я не мог себе еще тогда позволить, и понимаешь, у родителей
1: просил.
0: Ты что,
1: такой взрослый?
0: Купил, я потом, когда уже себе вырос, когда они перезмышляли из моды, я на юг переехал, купил себе шапку. Давайте об этом поговорим.
1: Да, о чем мечтали в детстве. О чем мечтали в детстве, тема такая наша сегодня, делитесь, пишите, плюс 7-928-401-2020.
2: Алло, село! Море, лето. С Казак ФМ. Частушка для казака от Ольги Клещевой из Краснодара.
3: Как на Гайкину включаю, скажу правду, не шучу. Все слова, что с детства знаю, я по-новому учу.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
2: А память есть?
1: Да.
2: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
1: Нет.
2: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр».

0: Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансово Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
3: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
4: В магазинах «Победа». Гель для стирки цветного белья «Эко-Лайф» 199,90 за 3 литра.
5: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
7: Застройщик ОСЗ «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
8: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Если бы ваша детская мечта о будущем сбылась буквально сегодня, как бы выглядел ваш типичный день?
1: Ну, в детстве каждый из нас был немного, знаешь, таким супергероем. И кто-то умел становиться невидимым во время уборки, а кто-то делал, летал во сне, допустим, вот тоже такое же было, да,
0: там, чтобы вырасти.
1: На ракете, да-да. А кто-то силой мысли заставлял бабушку дать еще одну конфету. Или маму открыть банку с вареньем. Какими сверхъестественными способностями требовались вам в песочнице, допустим, да, чтобы отжать какой-то совок?
0: Да. И когда ты отжал, ты такой, я супергерой, и полетел.
1: Да, и стал невидимым.
0: Сегодня мы копаем такие архивы нашей памяти, о чем мечтали мы в детстве, кем вы клялись стать на выпускном, да, скажем там, или в Новый год под елочкой, или в детском саду.
1: Какой костюм хотел, да, кем бы вы хотели быть в детском саду, да, я хотел быть, там, ну, например, там, мушкетером, да, а в итоге пошел в костюме зайца, потому что у соседей остался костюм после там...
0: Мне кажется, это и сейчас. Все мальчики-зайчики. Вот до сих пор.
1: А девочки были всегда снежинками. Вот куда они пришли? Хороводы, это вьюг. Вот почему они вырастают и становятся такими холодными?
0: Я бы тоже хотела это знать. Андрей, признавайся. Вот кем ты хотел стать? Космонавтом или продавцом мороженого?
1: Я пожарником хотел быть. Я до сих пор этот момент помню. Я не знаю, почему, но мне... Почему-то... Нет, мне все-таки думалось всегда не о наполняемости этой профессии, очень сложной, очень ответственной. И в какой-то степени даже, да, это зона риска для человека. А я хотел, мне нравилась вот эта форма. Мне казалось, что это мужественные люди. Мне казалось, они есть, это мужественные люди, да. А когда я уже вот вырос уже, да, я понимал, насколько это ответственно, а я безответственный. И также многие хотели стать милиционерами или регулировщиками.
0: Ну, потому что были какие-то профессии. Мы с тобой перед эфиром разговаривали о шоколаде.
1: О, да. А, кстати, сладкоежки, да? О, давай.
0: Прилетело сообщение от Татьяны, почему я тебе говорю, что про шоколад. В детстве я мечтала работать на кондитерской фабрике. С первого класса все эти трали исписала. Я думала, я шоколадом измазала. Какие конфеты, сколько килограмм, цена, в какой город я их отправлю. В общем, такая была, скажем, бухгалтерия. А это было, как сейчас помню, до седьмого класса. Мама не успевала мне тетради покупать. А также я собирала фантики и календарики.
1: Вот. Так,
0: ага. Но учиться я так и не пошла. Вышла замуж в 17 лет.
1: И фабрика шоколадная накрылась.
0: И теперь я поедаю конфеты замужем.
1: Расскажите нам, поделитесь о своей мечте детства. Какие-то, может, предметы вы мечтали и реализовали их, уже став взрослыми, или, может быть, вы действительно мечтали о профессии и стали работать по этой профессии. Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Рекламно-музыкальная пауза.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, давай поймаем ящерицу.
3: Нина, зачем? Что ты с ней хочешь сделать?
0: Посмотреть, как у нее отпадает хвост.
3: Если ты ее просто поймаешь, то хвост у нее вряд ли отпадет. Ящерицы его не отбрасывают без особой надобности.
0: А когда они его отбрасывают?
3: Только в момент смертельной опасности, когда нет другой возможности спасти свою жизнь. Дело в том, что в хвосте у ящерицы расположены специальные позвонки. Испуганное животное резко сокращает мышцы хвоста, и эти позвонки легко разрываются. Это такой отвлекающий маневр. Отпавший хвост продолжает шевелиться и судорожно сокращаться. Все внимание врага переключается на него, а юркая ящерка успевает убежать, правда, уже без хвоста.
0: А новый у нее вырастет?
3: Отрастет, но он будет гораздо хуже и короче, чем первый. В нем уже не будет позвонков, а только хрящ, на который нарастет кожа. И этот хвост будет не такой подвижный, как старый. Чтобы вырастить новый хвост, ящерице нужно потратить много сил и полезных веществ из своего организма. Поэтому для нее это большой стресс. Она будет чувствовать себя не очень комфортно и может стать легкой добычей для хищника, потому что не сможет быстро убежать. Ведь именно хвост делает ее гибкой и юркой.
0: А два хвоста может у нее вырасти?
3: Бывают и такие случаи, когда старый хвост отпал не до конца, а новый вырос. Тогда получается ящерица с двумя хвостами.
0: Везет им! А у людей хвост отпал еще в древности.
2: Папа знает.

0: Говорят, что четверг создан для побед.
1: Кто-то тебе такое сказал?
0: Да никто не сказал. Ну, хочу,
1: а ты
0: чтобы...
1: так решил?
0: Да,
1: ну, а хочу, ты девушка, чтобы... я могу себе это позволить.
0: Да, да.
1: Ах ты какая.
0: Я была снежинкой в детстве. Четверг, вот он для побед. Ну вот хочется, чтобы четверг сегодня был вот такой. Вот пятница будет завтра другая. Давайте начнем побеждать прямо сейчас. Хотя бы вот сонливость и желание спрятаться под одеялко. Всем бодрого настроения, друзья.
1: Знаете, вот кто забыл свое детство, наверное, они люди грустные, на самом деле. Которые говорят, не то я в детстве делал, не о том я в детстве мечтал, ну и так далее. Мы все-таки сегодня с Александром решили такую тему поднять, о чем мы мечтали в детстве, кем мы хотели быть, о профессиях, о предметах. И вот сейчас вот эту тему как раз и обсуждаем.
0: Да, мне кажется, время, когда, например, ты денежку мог, можно было просто нарисовать, да, столько.
1: Да, листья мы собирали.
0: Это тоже была деньги.
1: Да, это была такая вот у нас обменная.
0: И ты такой был такой и счастлив, что у тебя много листьев, а значит много денег, и мог поделиться.
1: Или шуршать листвой, наверное, это сейчас говорят, да, считать
0: хорошие, да,
1: деньги, да, шуршать листвой. Это из детства.
0: Сообщения ваши уже к нам летят, и вам спасибо, да, за такое активное участие. Оксана нам написала из Армавира, и она пишет: я была уверена, что мороженщицы живут внутри холодильника в будке. У них там диванчик, телевизор и вечное лето. Когда мама отказалась покупать мне пломбир, было такое дело, я рыдала не от голода, пишет Оксана, а потому что тетя Валя сейчас там одна скучает.
1: Знаешь, у меня вопрос, кто такая тетя Валя? Где она скучает? В холодильнике или где?
0: Ну как ты не понимаешь? Это тетя Валя, которая мороженым торгует.
1: А, вон оно что. Слушай, у меня такое ощущение, что у нас программа называется «Говорят дети». Еще одно сообщение прочитаем. Елена пишет нам «Горячий ключ». В детском саду я хотела стать пекарем. Подумала, что работа – это просто ешь булочки весь день, да и все. Сейчас работаю бухгалтером. Ну, мне кажется, ничего не изменилось. Ем стресс и считаю чужие деньги. Мечта разбилась, НДС, пишет нам Елена.
0: Представляю. Да. Сообщение от Инны прилетело нам в Макс. И, кстати, и пишет Инна, что включила Казак FM и сразу настроилась на прекрасный день. И в детстве у мамы в буфете стояла небольшая фигурка балерины. И ночью она светилась. Я смотрела на нее и представляла себя балериной. Такая тонкая талия, необыкновенная платьица, высокоподнятая ножка. В старших классах ходила в Народный театр, потом Академия, по жизни тоже главный бухгалтер.
1: Вот.
0: Вот, и тоже чувствуешь себя как балерина, ты станцуешь.
1: Нас слушает бухгалтерия.
0: Видимо, да.
1: Здорово.
0: Инна, спасибо за сообщение.
1: Для бухгалтерии, для всех тех, кто просыпается вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», мы в следующем выходе расскажем о культурных событиях нашей столицы. Они есть, они проходят. И как раз можно вот где-то, может, свою детскую мечту воплотить и сходить, допустим, там, в музей.
0: Или окунуться в детство.
1: Да,
0: как
1: почему-то. Но вовремя оттуда вынырнуть. Так что будь с нами, рассказывай.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Если вы, например, не знаете, куда же мне сходить и что посмотреть в нашем-то родном городе Краснодаре, то мы-то здесь, как супергерои, Андрей Зитер и Александра Вольская, и мы вам сейчас, конечно же, расскажем. Рубрика «Куда сходить, что посмотреть?».
2: Да, и первое мероприятие, которое мы обратили внимание, это пешеходная экскурсия от храма к храму. Она проходит 16 августа в 16:00. Точка сбора музея имени Фелицина, улица Гимназическая, 67. Экскурсия по историческому центру Краснодара. Вот можно прогуляться, сходить, да, посвященная православным храмам города. Что можно там узнать? Узнать об архитектуре, истории создания, судьбе и роли в жизни города, каждого храма, а также и о людях, связанных с этими святынями. Так что вот, если интересна история...
1: Да, мне кажется, что события, очень, да, очень сказать, интересно. Да. Особенно, если еще и...
2: Храмов много в городе, поэтому
1: да,
2: они все разные.
1: Колокола будут, представляешь, вот услышать. Да. А я приглашаю в ЭКО-центр «Чистая среда» по Одесской улице 48, где пройдет книжная распродажа с 15 августа ежедневно с 12 до 20. Распродажа книг от редких изданий до современной классики. Цены, кстати, будут на книжечки от 50 рублей. Также работает бесплатная зона, где можно взять книги без оплаты. Представляешь, какая красота. Mm-hmm. А вот все вырученные средства направляются на содержание организаций, а книги, оставшиеся после распродажи, передадут в библиотеки. А в течение всего года ЭКО-центр принимает, кстати, книги от желающих ежедневно с 12 до 20.
2: Вот очень хорошая информация, потому что у меня дома очень много книг, и вот теперь я знаю, куда я могу отнести.
1: Да, а представляешь, если ты придешь на вот это мероприятие, ты можешь найти книгу своей мечты. Особенно мне нравятся книги старых времен. Вот когда...
2: Ну вот у меня все практически они такие.
1: Особенно профессиональной деятельности.
2: Вот я когда прочитаю книгу, я не всегда возвращаюсь там через какое-то время и заново ее вот прочесть, да, то есть вот такие книги у меня есть, как бы, с историями, я могу вот, кстати, их принести. Если у вас есть такая же история, тоже вот информация будет полезна. Еще один момент такой, который мы хотели бы, с которым хотели поделиться бы и с вами, для любителей кино. С 15 по 29 августа стартуют кинопоказы и мероприятия в кинотеатре «Болгария». Так, что у нас тут проходят? Показы в рамках краевых киноакции «Летние киноканикулы» и «Наше кино». А также запланированы творческие встречи ко Дню российского кино и викторина для семейной аудитории в рамках акции «Ночь кино».
1: Вот такие вот мероприятия так. У нас. Мы надеемся, что вам они будут полезны. Вы с удовольствием сходите и посмотрите, а может быть, где-то окунетесь в детство.
2: Конечно. Обязательно.
1: Ну что, а далее у нас с тобой что, рубрика?
2: «Ленивые варенички», в которых мы передаем привет и поздравления. Делитесь с нами своими главными событиями в жизни. На номер пишите мессенджера Макс 928-401-2020. Послушаем песню и начнем передавать привет.

0: Рубрика «Ленивые варенички» в финале первый час утреннего шоу «Алло, село» такими приятными событиями, которые вы нам присылаете в своих сообщениях. Давайте читать. Людмила
1: картиночку прислала, и мы не можем просто с Андреем не поделиться с вами.
0: На картине горшок с деньгами, потом пачки бумажные, калькулятор. Будьте финансово грамотны.
1: Золотой горшочек такой.
0: Да, и подпись. Пусть четверг пройдет удачно. Готовьтесь к выходным.
1: Конечно, мы картинки не можем вам прислать всем, но вот мы вам прям передаем эмоционально,
0: настроение,
1: как говорится.
0: Да.
1: Валентина нам прислала привет для всех, кто слушает Казак FM. Всем доброе утро и желает день наступающий. Радостным будет. Все воскреснут надежды, утихнут тревоги. Прекрасное утро стоит где?
0: На пороге.
1: Да, на пороге.
0: Ну, прям как в детском саду, прям меня на утреннике.
1: Ну, мы же сегодня про детство. И по ней, конечно же, плюс день принесет сегодня удачу, здоровье и счастье. Валентина из Мингрельска передает всем-всем.
0: Да, спасибо вам огромное. А еще хочется пожелать всем-всем нашим радиослушателям, чтобы какие-то детские мечты, о которых вы мечтали в детстве, они вот реализовались у вас сейчас. И та профессия, которую вы мечтали, она стала для вас, знаешь, таким приятным событием, на которое ходите каждый день. Вот есть, если такие, пишите нам на мессенджер Max 928-401-2020. Стала ли ваша профессия мечтой с детства, вот уже сейчас?
1: Да, или вообще просто о чем мечтали?
0: Так, что у нас
1: еще
0: есть?
1: У нас сообщение от Анны. Доброе утро. Она желает всем тоже доброе утро. И просит, передает привет своему супругу и всем своим родственникам. Огромный привет. Но единственное, не написала, откуда у нас Анна. Но все же передаем.
0: Угу. Замечательно. Ребят, просите поставить песни, но мы не ставим песни в утреннем шоу в рубрике «Варенички».
1: Да.
0: А наши коллеги в программе, дневные программы «Варенички», «Варенички вечерние», вот там, да, там можно попросить, ребята это обязательно все сделают. Что, мы идем дальше? Привет у нас, да.
1: Давай передадим привет нашему...
0: Какой населенный
1: пункт?
0: Давай
1: к Краснодару.
0: А почему бы и нет? Столица Кубани, лови привет от радио «Казак FM», от ведущих утреннего шоу «Алло, село». Пусть день сложится удачно, прекрасно, с хорошими эмоциями, с блеском в глазах. Мы возьмем еще один трудовой день этой недели.
1: Копилочку.
0: Четверг. Идемте дальше. Музыка, и будем ждать новости

0: спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 0401.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
4: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира,

0: сообщения. С удовольствием прочитаем одно из них. Доброе утречко, мои родные ведущие Александра и Андрей. Ваши передачи самые нужные для нас всех. Поэтому многие вас любят, и мы все слушаем с настроением. Я стараюсь сразу, как проснулась, включать «Казачок» и наслаждаюсь вашей программой. Многие многое познаю. Вот сегодня, например, узнала, кем хотела бы стать в детстве.
1: Вспомнила, наверное, Людмила?
0: Я мечтала стать художником, рисовала хорошо, но как-то это вот не осуществилось. Закончила машиностроительный техникум. Но, наверное, там тоже рисовали какие-то схемы.
1: Кстати,
0: вот,
1: пригодилось, да, наверное, все равно. Я знаю, что, Андрей, хочу вот сейчас вот подумала, о чем вот сообщение Людмилы, в том, что наши мечты, вот о том, что мы мечтаем в детстве, ну, к сожалению, не всегда они так и остаются мечтами.
0: Реализованы? То,
1: не реализованы.
0: А я хочу сказать, что и считаю всегда так, что всему свое время, и все нужное, оно к нам обязательно приходит.
1: Согласна.
0: Но главное мечтать, вот не останавливаться, потому что, знаешь, ну, часто слышу, что который человек не мечтает, он как бы, ну, там, не живет, скажем, да.
1: Вот в любом случае, мы живем,
0: вот
1: да.
0: Я соглашусь о том, что, о чем вот я мечтал когда-то, это действительно приходит в мою жизнь не завтра, не послезавтра, а некоторые приходят через 10 лет, да, и такой думаешь, а я же когда-то об этом мечтал.
1: Да. И такой раз ты сам не понимаешь, оп, и мечта сбылась.
0: Да,
1: классно.
0: Да.
1: И мне там плюсы много.
0: Ну, знаешь, еще многие же мечтают о каких-то глобальных мечтах, там, где...
1: Глобальных не надо, пусть будут
0: мелочи,
1: маленькие.
0: Да, вот
1: такие.
0: Они приходят и думаешь, о, я же хотел, чтобы вот это случилось.
1: Да, Сергей нам написал сообщение.
2: Давай.
1: В 5 лет он был уверен, что взрослые ходят на работу просто пить чай из пакетиков. Разочарование пришло в первом классе. Сергей, ну...
0: Мне интересно теперь, что это... То есть в первом классе что произошло? Почему?
1: Работать пришлось в школе. Ну, я имею в виду, знаешь, учиться — это работа. Как нам родители говорят, работать.
0: Наверное, чай просто заварили не в пакетиках, наверное, поэтому такое разочарование произошло.
1: Опишите нам, +7 928 401 2020. Андрей, видимо, вспомнил свою школьную
0: детство. Я у тебя хочу задать тебе вопрос. Вот у тебя есть какая-то мечта сейчас?
1: Прям сейчас?
0: Ну, вообще, есть мечта какая-то?
1: Ну, конечно.
0: Какая?
1: Я хочу... Такая... Мне показывают... Похудеть хочу.
0: А что не худеешь?
1: Андрей, ну как я буду без мечты жить?
0: Александр, ну вот это того и доказательство. Говорим то, что, друзья, мечтайте. Мечты помогают нам двигаться дальше. А в нашем случае нам дальше помогает двигаться хорошая музыка. Что мы, собственно говоря, с вами сейчас и сделаем.
3: Море, лето. Сказак ФМ. Частушка для казака от казачки Натальи.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто...

0: «Эко-фитнес» с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7 тысяч квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20 тысяч рублей. Лучшие фитнес-цены на pro100sport.rf.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Хотите просторную квартиру в Майкопе с готовым ремонтом? В ЖК «Предгорье Лаганаки» действуют горячие цены. Шикарная двухкомнатная квартира по шикарной цене. От 6 миллионов 600 тысяч рублей. Готовый ремонт под ключ. ЖК «Предгорье Лаганаки». Майкоп. Подробности по телефону 37 11.
3: Застройщик АО СЗ ОБ.

0: встречаемся в банкетном зале «Робинзон Крузо» в 18 часов. Заказ билетов 8-918-003-77-97.
1: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы –

0: Это отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
1: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: С добрым солнечным утром, наш любимый Краснодарский край. Просыпайся, родная Кубань. Посмотрите в окно, друзья. Какая там сегодня замечательная погода. Какое раздолье. Небо синее, воздух чистый. А возможности впереди аж целое море.
1: Море мечт. Пусть этот день станет для вас таким же широким и щедрым, как наши степи. Впитывайте энергию родной земли и землюшки. Ставьте большие, конечно, цели. И помните, для настоящего казака и казачки нет ничего невозможного. Заряжаемся позитивом и вперед к победам.
0: А мы сегодня о детстве. Детство — это ж когда ты искренне верил, что если проглотишь арбузную косточку, у тебя в животе вырастет арбуз.
1: Было
0: до
1: такое?
0: Сих пор жду всходов.
1: А тебе, кстати, вот, да?
0: Это было, ну, опасно страшно для меня в тот момент, когда потом мне объяснили, что все нормально, живи дальше.
1: А вот Марина из Анапы, знаешь, что написала такое сообщение. В Анапе есть, конечно, дельфина.
2: И арбузы
1: тоже. В третьем классе она заявила родителям, что выйдет замуж за дельфина. Вот из дельфинария. Вот. Мама до сих пор хранит рисунок нашей свадьбы. Папа говорит, что зять хоть и молчит, но алименты платить не просит. То есть настолько была влюблена в дельфинов, видишь, Марина,
0: прям
1: что...
0: русалка.
1: Кстати, да. Марин, вы хотели быть русалкой? Напишите нам, да, что... А я сейчас, знаешь, что вспомнила? А у меня, Андрей, есть настоящий рисунок от дельфина, который дельфин, вот кисточку даю дельфину в дельфинарии, он рисует. Да, и у меня есть его рисунок.
0: Ну представляешь, все, ждем
1: я
0: свадьбу.
1: Русалка.
0: Татьяна пишет, я вот читаю сообщение, уже улыбаюсь, из Геленджика. Уверена была, что продавцы воздушных шаров летают на работу на связке шариков, как в мультике. Очень боялась, что ветер изменится и их унесет в город. До сих пор боюсь заходить в отдел праздников, вдруг улетят.
1: Вот детские
0: смешно.
1: Мечты, да, и вот так вот. Действительно, думаешь, что одно, вот продавцы шариков на шариках, дельфины женятся.
0: Ага, а в итоге вырастаем, и все становится на свои места.
1: Реальностью.
0: Пойдемте дальше. Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Какие ваши детские мечты реализуются?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Танбур – национальный музыкальный инструмент турецкого народа. Он похож на лютню с длинным грифом. Корпус танбура выполнен в виде полусферы диаметром 35 сантиметров. Он склеен из 25 светлых и темных сегментов из клена и фруктового дерева. Верхняя дека из

может быть и больше. Играют на тамбуре исключительно мужчины. Техника исполнения сложна и подразумевает использование всех пальцев правой руки. Звучащие мелодии плавные, с небольшими интервалами. На инструменте с давних времен исполняли классические циклы под названием «фасиль» — музыку дворцовых церемоний. Танбур соло или в ансамбле сопровождал танцы дервишей. Средневековые турецкие легенды приписывают изобретение инструмента древнегреческому философу Сократу. Конструкция танбура — тело человека. Струны — звезды. Каждый лад и каждая струна связаны с определенным знаком зодиака. Есть что-то в мелодии танбура космическое, уносящее от земных забот в дальние дали. Сегодня все больше и больше людей проявляет интерес к инструменту, учится на нем играть, называет

0: Все дети в детстве мечтают научиться летать.
1: Да, потом, когда вырастают, падают с кровати и говорят, о, наконец-то мечта сбылась.
0: Да, или лучше ходить пешком.
1: Ну, тоже правильно.
0: Слушай, Андрей, а ведь у многих детские мечты сбылись и стали реальностью. Может, немного там трансформировались, да, но главное, их мечты сбылись.
1: Ну, о чем, собственно говоря, пишут нам наши радиослушатели. Пишет Виктор нам, в детстве мечтал стать экскурсоводом и всех бабушек водил по всем сочинским дворам. Надо же. Познавательная экскурсия была. Он их знакомил, видимо, с одного двора в другой знакомиться ходили.
0: Да, бабушек.
1: Да. Вот уже 10 лет вожу экскурсии так, по олимпийским объектам и живописным местам Большого Сочи. Оказалось, детская фантазия отлично оплачивается улыбками гостей курорта. Вот,
0: представляешь, какая красота. Да. И вот бабушек водил по дворам, знакомил, и значит, сваха еще не стала. Кстати, вторая профессия. Почему бы и нет? Спасибо вам, Виктор. А вот Анна из Ейска пишет, что очень хотела стать учителем начальных классов и играть с детками и ставить оценки в дневнике. Ну, в дневнике. В детстве все свои игрушки высаживала перед собой и их учила. И вот уже 8-й год работаю в школе, ставлю 5-ки и до сих пор радуюсь каждому 1 сентября больше своих... Радуется 1 сентября больше, чем ее ученики. И я хочу сказать, Андрей, что...
1: Да скажи,
0: говорю, что у меня тоже такая была мечта. И я тоже вот так вот высаживала сажала все свои игрушки, говорила, так.
1: Теперь я понимаю, почему мое присутствие здесь.
0: Я училка.
1: Один, да, ты меня воспитываешь тут постоянно вне эфир. Посадила меня, как медведя тут.
0: Да.
1: И воспитывает, и жужжит.
0: Дмитрий из Анапы, вот, да, перепутал. Говорил родителям, что вырасту и стану спасателем на пляже. О, кстати, тоже такая интересная, да, профессия. Буду ходить в красных плавках и громко свистеть.
1: И дальше смотри, что пишет он. Детская мечта реализовалась полностью, даже цвет плавок совпал. Да, и вот он свистит профессионально уже 5-й сезон подряд.
0: Нужная и важная профессия. Беречь здоровье людей.
1: Да, вы правильно сделали. Знаешь, мне очень нравится, как пишут, с каким настроением пишут нам наши радиослушатели. И добавляют, и есть серьезные ноты, и есть такая только юмор, да, где-то тоже. И тоже, что нас радует, и мы улыбаемся, сидим с Александрой, и тоже утро становится таким шикарным,
0: мне прекрасным. Приятно, что, знаешь, мы сегодня утром людей побудили вспомнить свое детство, о чем мечтали.
1: Да, и отвлекайтесь, спасибо. А мы хотим сделать вам еще один приятный такой игровой момент этого утра. У нас следующая будет игровая рубрика «Послесловица», в которой можно получить призы от радиостанции «Казак-ФМ». Звоните нам на номер мессенджера «Макс» 928-401-2020. Поиграйте с нами в игру, условия простые. Мы начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. Ждем.

глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: На часах в столице Кубани 8:47. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Время очередной порции позитива, друзья. Вот в детстве транспорт это целая такая вселенная, да? Помните эти билеты в автобусе, особенно счастливые вот эти билеты? Собирали их там, да? Вот которые нужно было обязательно прокомпостировать. Я помню, мама всегда такая, ну, давай, папа брал меня на руки.
1: Да, это
0: торжественно. Это чпок, вот это у тебя там. И потом ты этот билет разглядываешь, потому что там же дырочки вот эти были все.
1: А цифры считаешь, а можно все это сложить.
0: Ну, то есть если ты умел считать, то считаешь. Я до сих пор не умею.
1: А кондуктор-то? Кондуктор оказался самым важным начальником в тот момент. И ты мечтал стать таким же важным. А водитель трамвая, так это вообще супергерой.
0: А, кстати, у многих ведь мечта была стать водителем трамвая. И вот, кстати, у нас вот в детстве у соседей были, вот у них папа был водитель трамвая. И мы ходили специально вот на остановку, там вот ждали его, он приезжал, мы могли посидеть в кабине. Вот мечты сбывались, да, вот такое вот было.
1: А представляешь, да, вот кто едет, водитель трамвая, я часто смотрю, езжу на трамваях, и он едет так, да девушка или мужчина. Да нет, нет, я к тому, что он едет, я думаю, наверное, у него мысли такие, боже, как здорово, я еду, везу людей,
0: да.
1: Я мечтала там, мечтал в детстве быть водителем трамвая, и вот я сижу такой важный,
0: а кому-то, ты знаешь,
1: миссию.
0: В детстве подарили игрушку вот в виде трамвая, да, и вот он, а потом раз, он стал водителем, так же вот мальчики водят машины за веревочку, да, вырастаем, покупаем себе вот такие игрушки, да.
1: А когда
0: автомобили
1: вот сейчас девочки меня все поддержат и будут меня аплодировать, когда мечтаешь о принце на белом коне? Мечтают? Мечтают девочки о принце на белом коне. А в итоге что?
0: Что, покупают капусту в магазине для того, чтобы всегда выглядеть в хорошей форме, чтобы принца этого радовать, я так понимаю, да?
1: Согласна, да. И чтобы оба были стройными.
0: Еще, знаешь, я знаю, что еще вспоминаю, для того, чтобы быть стройным, надо еще и спортом заниматься. И я вспоминаю, когда вот многие, наверное, мечтали о коньках, да, то есть кто-то о фигурных, кто-то о хоккейных коньках. А вот в наше время как-то, ну, такая возможность, ну, не было такой возможности приобрести хорошие, качественные коньки. И вот сейчас, вырастая, пожалуйста, приходи на каток, да, бери коньки, катайся, покупай. То есть выбор есть,
1: да, мечты
0: сбываются.
1: Андрей, ну, вот ты с Алтая, правильно?
0: Ну, было дело.
1: Да, было дело. Ну, детство твое же.
0: Да, мы туда и на каникулах были,
1: зимой. Я имею в виду, что коньки, лыжи для вас это нормально было.
0: Я про что тебе говорю, что не было возможности нам хорошие, качественные коньки приобрести. Какие у нас были коньки, это вообще...
1: А я-то девушка южная. Для нас-то, ну что, лыжи...
0: Ласты.
1: Ласты. Вместо коньков. Я к чему? Однажды меня в детстве привезли в северную часть России. И мне дали коньки вот эти белые, красивые, лезвие вот это переливается. И я сейчас вот вспоминаю, какое же было состояние у меня у девочки, какая вот красота от этой вот какой-то изящности обуви.
0: Вот пусть вся эта красота из детства, она реализуется уже во взрослости нашей. Ну что, мы отправимся дальше, у нас впереди прям можно хорошо реализовать сейчас свои приветы и поздравления. Рубрика «Ленивые варенички».
1: Пишите,
0: звоните 928-401.

0: Ленивые варенички.
1: Ленивые варенички. Рубрика приветов и поздравлений в рамках утреннего шоу «Алло, село». Спасибо вам, что присылаете нам их. Ольга пишет: «Любимый папуля, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего». Вот, Оля, если бы написали еще и как папу зовут, мы бы прямо сейчас, эх, как бы это вот все озвучили. Здорово. Мы присоединяемся всем коллективом «Казак ФМ» к этому поздравлению. Пишет нам... Так, Дарья пишет: «Привет вам, Александра и Андрей. Спасибо за хорошую музыку. Всегда, всегда, пожалуйста». И еще одно сообщение от Руслана. Поздравляю свою двухлетнюю племяшку, так, Маргариту из Краснодара, с днем рождения. О,
2: уже, вот уже, вы как раз мечты.
1: День-то начинается.
2: Руслан,
1: как хорошо.
2: Руслан, желаем, чтобы вы были волшебником и исполняли мечты своей племяшки.
1: Да, почему нет-то? Может, да, какой-нибудь подарок хороший купит.
2: 13 августа сегодня, друзья, кто забыл, четверг на календаре.
1: Какая красота.
2: Да. Сегодня замечательно. Поздравляем всех, кто идет на день встреч.
1: Да, что... сегодня день встреч. А мне еще нравится ваш праздник женский. Сегодня день сарафана. 650 лет этому празднику, понимаешь? Вот кто сейчас в сарафане выйдет на улицу, юг России позволяет ходить в сарафана. Красиво.
2: Да, праздник. Мне кажется, это одно из вида одежды, когда появилась у женщины. Это сарафан.
1: Да, почему нет? Ну, сколько долго лет уже. Красиво увидеть. Мне очень нравится, когда девушки так женственно выглядят. Да, это
2: красиво,
1: редкость,
2: женственно,
1: конечно, но красиво.
2: Нежно.
1: Все это дело. Кому привет передаем?
2: Привет мы передаем, я сейчас тебе скажу, так, хочется, знаешь, Армавир.
1: Давай, отправим привет в Армавир от утреннего шоу «Алло, село», от Александры Вольски, от Андрея Зитера и от всей радиостанции «Казак ФМ».
2: Армавир,
1: ловите утренний привет. Отправляемся дальше, уже в третий час пойдем, но прежде, конечно, послушаем музыку и послушаем новости от Юлии Сороки.
3: Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: мыслям.
1: Да, да, да.
0: Да, кто-то, вот, мне кажется, силой мысли заставлял бабушку дать еще вот одну конфеточку или знали, где прячут взрослые сладко, потому что ты был волшебником.
1: Ну, у нас родители были волшебником, и тапки летали только. Свистели над нашими головами, потому что разуваться надо было там, где надо, а не посреди комнаты.
0: Как это знакомо.
1: Это-то, ну, что-то вспомнилось из детства. Зато, когда выросли, теперь точно знаем, где обувь надо оставлять. Ну что, подведем итоги нашей темы. Хочется сказать, что детство, наверное, единственное время, когда вот эта фраза «я буду космонавтом» звучит, знаешь, так, ну, реалистично, да?
0: Чем?
1: Чем я встану в 7 утра в понедельник? Какие-то золотые слова, да? Спасибо, что пишете свои чудесные, вообще веселые, смешные истории. Мы читаем их и, вот, знаете, понимаем все-таки, что наше детство было лучшим, вот таким спецэффектом, без компьютерной графики, я бы так даже сказал.
0: Без телефонов, без ничего. Да. Одни мечты, тапочки, пылесосы в уборке. Ну, в общем.
1: У нас девчонки во дворе еще из цветов делали вот этих цветочных фей. Да. Они брали цветы, у них какие-то платья там были вот это вот.
0: Да,
1: уже.
0: Да. Ой, как же, ну, ничего себе, я сегодня буду
1: ногти
0: целый день...
1: Ногти клеили из лепестков себе, да, и такие были. Вот, все принцессами хотели стать волшебными.
0: Сегодняшний день я буду посвящать своему детству, своим воспоминаниям,
1: друзья. А мы, знаешь, что делали? А мы, парни, находили какую-нибудь палку и скакали, да, на них скакали, пока у нас палку не отобрали.
0: Это вот откуда взялся принц на белом коне.
1: Совершенно верно.
0: А вы были только принц на палке.
1: Да, и мы вот к принцессам, да. Да, я и говорю, скакали, пока палку не отобрали.
0: Ну что, желаем вам, чтобы сегодня хотя бы одна маленькая детская мечта у вас была, да, например, там, съели шоколадочку тайком от всех, как делала это я в свое время.
1: И жизнь была вся в шоколаде, да?
0: Да, и походите, не видят.
1: А может быть, знаешь, найти свой такой цветик, семицветик, чтобы все мечты сбылись. Я все-таки говорю, берегите своего внутреннего ребенка, иногда его балуйте, и тогда и настроение будет стоять.
0: И мечты будут сбываться.
1: Да, пойдем дальше, мы с Александром сейчас возьмемся за руки и в припрыжку пойдем встречать нашу гостью.
0: Фею. А почему фея, вы поймете чуть позже.
1: Да.
2: Алло, село! Море, лето. Сказак ФМ. Частушка для казака от Марины Егорченко и станицы Новоалексеевск.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО «Тебанк» 0+.
3: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Как же мы замечательно прогулялись с Александрой, исполнив одну какую-то из своих мечт, да, которую тоже хотели встретить зубную фею.
1: Ой, была у меня мечта, да, чтобы зубная фея...
0: Она пришла, так она пришла к нам сейчас в гости. У нас стоматолог, хирург Эльвира Назаренко. Давайте аплодировать, друзья. Громко, громко, да.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Радио Казак ФМ.
1: Я хочу отметить, что сегодня Эльвира такая в красивом платке, в руссконародном таком казачьем, да? Очень красиво, вам идет.
2: Спасибо большое, я готовилась к нашей встрече.
0: Вот, знаешь, как это радует. Эльвира, ну вот мы сегодня все утро тут рассуждаем с Александрой и улыбаемся, да, и где-то серьезно говорили о нашем детстве, о тех мечтах, которые тогда мы их так лелеяли, грели, да, и вдруг вот они вот такие, хоп, и вот где-то во взрослом, уже нашем возрасте они реализовались. У вас что-то случилось вот из детства, какую-то мечту, вы ее с собой принесли уже во взрослую осознанную жизнь и осуществили?
2: Да, конечно.
0: Расскажите.
2: Расскажу обязательно. Очень много было у меня мечт в моем детстве. Я мечтала о собаке, мне ее подарили. Она была прекрасная, я за ней ухаживала. Лелеяла, ее звали Лаки. Что еще вам рассказать интересного про мечту? Всегда хотела реализовать себя как человека.
0: А вот в профессии мечтали в детстве вот о той профессии,
1: вообще,
0: которую думали вообще об этом?
1: Кем хотели стать, да, в детстве?
2: Кем хотела стать? Ну, у меня был выбор или спортсмен, или медицина.
0: Так.
2: Я занималась очень много лет профессионально футболом, получила травму, и, к сожалению, мой выбор пал на медицину. У меня всегда была тяга к медицине с детства. Как она проявлялась? Я помогала всегда людям, прикладывала подорожники к животным.
0: Народная медицина.
2: Да, народная медицина. Была тогда без образования. И я поняла, что я хочу стать медиком и помогать людям, и делать их здоровыми и красивыми.
0: Ой, ну здорово.
1: А если бы футбольная травма не случилась бы, да?
0: Продолжили бы вот карьеру?
2: Да, да. Я хотела стать профессиональной футболисткой.
1: А если бы пришло, вот мне интересно, да, 17 лет, школа, футбольная карьера врача, футбольная врача.
0: Вот знаете, интересно, что я хочу сказать, что немножко так перебью, Александр, тебя прости. Здесь одно из другого вытекает на самом деле, потому что вы стоматолог, хирург, спортсменам зубы лечите?
2: Да,
0: восстанавливаете?
2: Конечно. Очень много у меня спортсменов.
0: Вот видишь, все рядом. Все ушло. Вы знаете, все, ну, с утра такую тему подняли мы, да, с тему зуботехническую, я бы так сказал, да. А люди, когда приходят к вам на прием, взрослые люди, дети, это боятся же постоянно, да, это же, я себя помню, первый свой поход. Вы же еще как психолог, да, это же надо найти какие-то слова для взрослого человека.
2: Конечно,
0: да.
2: В медицинском мы проходим детскую психологию, у меня первая специализация, это детская стоматология. Ага. С детьми это вообще особый подход, нужно с ними ласково обращаться, подружиться. Это очень важно, чтобы с ребенком вы имели какую-то связь. Без этого у нас не получится качественного и хорошего
0: контакта
2: приема.
0: Не будет,
2: конечно,
0: контакта. Уважаемые наши радиослушатели, подключайтесь в социальных сетях, в радиостанции Казак ФМ во ВКонтакте к видеотрансляции. Смотрите нас на сайте kazak.fm. Мы после рекламной музыкальной паузы продолжим наш разговор. А вот, кстати, в видеотрансляции мы и можем узнать, а какие слова все-таки вы находите для того, чтобы успокоить этого внутреннего взрослого ребенка, как все говорят, да? Мы поговорим на эту тему.
1: Хорошо.
0: Уже после...

0: Знаешь, вот так вот и хочется прям спеть. Детство, детство, ты куда бежишь? Да, как у нас правильно там?
1: Ты куда идешь?
0: Куда идешь?
1: Мы-то идем дальше.
0: Детство, детство, где все наши мечты? И сегодня у нас зубная фея, я бы сказала, да, потрясающая стоматолог-хирург Эльвира Назаренко. Доброе утро.
2: Доброе, доброе утро.
1: Доброе утро. Вот как прекрасно, что в видеотрансляции мы узнали, какие слова использует Эльвира для того, чтобы успокоить во взрослом ребенка. И мы успокоились, Александры, такие, да? Поговорим о детских мечтах, которые были у вас, да, и какие вот удалось, да, реализовать.
0: Эльвир, какие вы вообще осуществили свои мечты? Как это у вас получилось? Или получилось ли вообще вот о их
1: как
0: реализации?
1: Цели шли,
0: как
1: да.
0: Цели шли, да.
2: Цель всегда поставлена у меня в жизни, я иду к ней. Если не получается, тогда зарабатывала деньги. С 10 лет я сама работаю, продавала орехи, продавала косметику, мыла бутылки, тогда они назывались «Чебурашка», и покупала свои хотелки. Как-то я шла один раз...
1: Не к родителям шли, просили,
2: нет,
1: там, мама,
2: нет,
1: дай, мама,
2: нет,
1: дай, вот
2: после
1: самостоятельно.
2: После 10 лет
1: этом, да,
2: мне хотелось взрослой жизни.
1: Вот так.
2: Увидела на рынке как-то я бусы, они бешено стоили, и я их хотела. Я пошла на подработку, нашла, заработала и купила. Я была самая красивая.
0: То есть
2: счастливая.
1: Вот.
2: Это самое главное.
0: Мечты не просто так, ты помечтал, подумал, а такой раз мечтал, привет, да, я твоя мечта, вот тебе, пожалуйста.
1: Нет,
0: а ты должен поработать,
1: Можно пойти легким путем, да, увидеть бусы, прийти домой маме, закатить истерику, да, и сказать, хочу бусы, и все. И мама такая, ну, сдалась и купила. Нет, вы же сами все-таки своим трудом, своим примером, независимо от кого-то, да, взяли и купили вот эти бусы, да, чтобы потом не сказали, ага, я куплю тебе бусы, но ты должна дома убираться будешь 3 года.
2: Вы правы, да, но мне всегда хотелось быть самостоятельной, реализованной, ни от кого не зависеть.
1: Это хороший
2: пример. И не просить какой-то помощи.
0: Да. Прям пожимаю руку. А деток своих, вот своим примером, они знают о ваших историях, как вы вот учите их?
2: Конечно, постоянно беседую об этом со своими сыновьями, говорю, что такое хорошо, что такое плохо, объясняю, как можно добиться чего-то в своей
1: для
2: жизни.
1: Для мужчины это важно?
2: Это очень важно, конечно. Не только для мужчины, для женщины, для всех. Мы равноправны.
1: Ну, соглашусь, конечно, я с вами. Куда мне деваться-то? Я сижу в компании 2 очаровательных девушек. Где же я сейчас спорить-то буду?
0: А у детей какие мечты?
2: Мечты. Старший сын хочет поступить в медицинский, он хочет быть массажистом и в основном хочет направить свою деятельность на массаж младенцев. Маленький пока еще сын не реализовался, он только переходит во 2-й класс, но не занимается...
0: А мечты? Ну, не обязательно.
2: Мечты.
1: Вот, да. О чем говорит? Вот о чем-то рассказывает же вам, там, мам, я хочу вот тому-то.
2: Путешествовать. Они любят, разговариваем, хочу туда поехать, что-то обсуждаем и так далее. Если у них что-то есть, какое-то желание, они подходят, мы это обсуждаем и пытаемся это воплотить в реальную жизнь.
1: Вот смотри, как грамотно подход какой к воспитанию мальчишек.
0: А мне кажется, новая тема, да?
1: Как... Быть другом, наверное, в первую очередь. Да,
0: как правильно воспитать?
2: Конечно.
1: Ну, каким-то назидателем, я бы сказал, наверное.
2: Должен быть кнут и пряник.
1: Ага.
2: Обязательно.
1: Друзья, мы продолжим наш разговор. И дальше уже в следующем выходе эту тему будем развиваем немножечко. Так что будьте с нами. Реклама.

0: продолжаем нашу дружную беседу с нашей гостьей. И вот как раз тут мне очень нравится в нашем разговоре, мы выясняем, что наш гость, стоматолог-хирург Эльвира Назаренко, самостоятельный человек с самого
1: очень
0: детства.
1: Да.
0: И на свои мечты, да, сами зарабатывали деньги.
1: Да,
0: не просили
1: на свои хотелки
0: у родителей.
1: Всегда зарабатывала сама и реализовывала их. Поэтому
2: Эльвира сейчас рассказала, что в 9 классе, наверное, выпускной был.
1: Выпускной,
2: и
1: да,
2: она хотела быть красивой и на платье, и там, и туфельки, и бусики, и все это она захотела, сделала.
1: Да, так и было.
0: У нас, знаете, такой вопрос достаточно интересный, на ваш взгляд, узнаем, как вы к нему отнесетесь. Вот если бы ваше детство было вкусом зубной пасты, то каким? Классическая мята, земляника, там, из 90-х, или, может быть, та самая, то есть это жемчуг с термоядерным эффектом чистоты?
1: Ну, детство понятие растяжимое, но, думаю, наверное...
0: Какой-то период взять?
1: Первое, наверное, все три пасты. Все три. Это три плюс.
2: Мяту бы какому возрасту?
1: Мята, наверное, лет с 9 до 11.
2: Хочется, конечно, спросить, а почему? Что там такое, да, вот мятное такое?
1: Переходный возраст. Развитие личности.
2: Я даже знаю, земляничка 90-х.
1: Да, это, наверное...
0: Пришла весна, она влюбилась.
1: Наверное, это первые лет до 8 моей жизни.
0: А, вот так.
1: Когда я была маленькая.
0: А жемчуг, вот, кстати, помните вкус зубной пасты?
1: Жемчуг, это, наверное, уже после 30.
2: Очистить все и удалить лишнее в нашей жизни, да?
1: Конечно, так и было.
2: Вы хотели передать привет.
1: Да. Да, пользуясь случаем, хочу передать привет огромный, пламенный всем моим пациентам, всем моим близким, родственникам, моему свекру, который любит ваше радио «Казак ФМ», часто его слушает.
0: Привет от нас.
1: Своим детям передаю пламенный привет. Очень сильно вас люблю. И хочу пожелать всем огромного здоровья, крепких зубов. Следите за полостью рта.
2: Красивой улыбки.
1: Чистите зубы два раза
0: так
1: в день.
0: Так еще никто пожелания не говорил с утра нашим радиослушателям.
1: И хочу передать привет своим подписчикам.
0: Спасибо огромное. Эльвир, мы говорим вам огромное благодарю за то, что пришли сегодня к нам утром, составили нам компанию, встречая четверг. Что, Александр, пойдем дальше с тобой, да?
1: Спасибо.
2: Да, и мы с огромным удовольствием говорим вам, друзья, отличного дня, отличного четверга. Вспоминайте свои мечты сегодня. Какие они были
0: пусть,
2: в детстве.
0: Пусть мечты осуществляются.
1: А будьте здоровы. Главное.
0: Это главное. Правильно.
2: Да, и самое главное, что если вдруг вы вспомните мечту, которая вот не осуществилась. Вперед!
0: И не останавливайтесь. И все в наших силах, чтобы ее достичь.
2: Вам спасибо большое за сегодняшний разговор.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мам.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Зима, пурга, вечерело, хутор. И, значит, один мужик своей жене говорит: а ну-ка, Манька, знаешь что?
2: Что?
1: Скидавай ватник.
2: Что? Ты что, Федор, не топлено же еще?
1: Я тебе говорю, скидавай. Ну, баба стащила с себя ватник. Он на нее смотрит, говорит: так, топерча, скидывай ватные штаны.
2: Да ты что удумал, окаянный, холодно же в доме.
1: Я тебе говорю, скидавай. Баба помялась, сняла. Он говорит: так, Мань, теперь скидавай байковую рубаху и рейтузы с начесом тоже скидавай. Жена, всхлипывая, выполняет эту просьбу и недоуменно смотрит на мужа и говорит: ну и чё? Он говорит: не, не понимаю я, чё хорошего в этом стриптизе? Не понимаю, вот, а.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
0: Шутки-прибаутки.
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, почему этот хлеб вчера был мягкий, а сейчас как сухарик?
3: Потому что его оставили открытым на тарелке, и он зачерствел.
0: А куда его все мягко сделать?
3: Нина, хлеб пекут из муки, а она состоит из крахмала и клейковины. Крахмал ты, наверное, видела. Его мама добавляет, когда готовит какую-нибудь выпечку. Это такой белый хрустящий порошок без вкуса и запаха. Он входит в состав пшеничной, ржаной, кукурузной, рисовой и других видов муки. Так вот, когда хлеб пекут, высокая температура воздействует на крахмал так, что превращает его в мягкую массу. Именно поэтому хлеб получается таким нежным и воздушным.
0: Ага, сначала мягенький и вкусный, теперь твердый. Куда же этот крахмал из него испарился?
3: Он не испарился, а начал возвращаться в свое исходное состояние, то есть опять в маленькие кристаллы. Они уменьшаются в размерах, и воздух моментально заполняет пустоты между ними. Только что испеченный хлеб влажный и поэтому такой пышный. Но после того, как частицы крахмала выделяют поглощенную влагу, булка или батон начинают сохнуть и легко крошиться. И чем медленнее будет происходить испарение влаги, тем дольше хлеб останется свежим и мягким. Поэтому если батон, к примеру, не съели за обедом или ужином, нужно его правильно хранить. Лучше в чистой сухой хлебнице или в бумажном пакете. Тогда он будет оставаться мягким и вкусным 2-3 дня.
0: Я поняла, пап. Чтобы хлеб не черствел, надо его быстро съесть.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Привет, друзья. Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Друзья, здравствуйте. Да, это дневная программа «По заявкам». Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего дня и приглашаю в гости. В течение этого часа можно и дозвониться, и сообщение отправить в программу «По заявкам». Собственно, для этого мы с вами и работаем в этом часе. 8-928-401-2020 наши цифры. Набирайте, либо пишите, потому что к этим цифрам подключен наш Макс в режиме онлайн. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну, а первый звонок уже раздался из Краснодара. Надежда Ивановна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Добрый день, Лешенька. Я хочу поздравить своих детей, Ермоленко Александра и Ермоленко Леночку, вашу кудесницу, с днем свадьбы. У них сегодня фамилия свадьба, 43 года, как они вместе. Они воспитали двух сыновей, достойно. У них два внука красавца. Дело по то, что внучечки. Невестовки умнички. Я считаю, что в этом их счастье. Золотые мои, поздравляю вас. Поздравляю, желаю вам здоровья, благополучия, любви, достатка. И исполнения всех ваших желаний. Я вас очень-очень люблю. И, пожалуйста, песенку, Лешенька. Спасибо большое.
0: Любимая жена Александр Казак появится в нашем эфире. Александр, Елена, поздравляем вас с 43-летием совместной жизни. Но это уже такая целая эпоха, наполненная любовью, взаимопониманием, поддержкой друг друга. И хочется пожелать, чтобы ваша любовь и дальше цвела, крепла, чтобы каждый день был наполнен счастьем, радостью, а все невзгоды обходили обязательно стороной. Ну и пусть ваши сердца всегда бьются в унисон, а дом будет наполнен смехом, теплом и уютом. Горько вам, дорогие молодожены, поздравляем!

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту вареник@казак.фм. Также можно при помощи нашего официального сайта отправить свое сообщение в программу «Вареночки». Казак.фм на главной странице. Все для этого имеется. Звонок у нас раздался из Выселок. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Добрый день.
4: Марина.
5: Марина.
4: Так.
5: Так.
4: Ну хорошо, Марина, возвращайтесь. Да, пока я слышу только себя. 8-928-401-2020. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваше сообщение. Эти цифры также наш Макс. Так, вот какое у меня есть сообщение. Здравствуйте, Казак ФМ. Добрый день, Алексей. Поздравляем нашу любимую мамочку и бабушку Антонину Николаевну Державину из Краснодара. Сегодня наша любимая 80 лет. Красивый юбилей. Дорогая мамочка, бабушка, желаем тебе крепкого здоровья, долголетия, успеха во всем. Ты у нас самая замечательная, самая любимая. Будь счастлива.

0: помни, что мы всегда рядом. Ну и, конечно же, мы тоже присоединяемся, Антонина Николаевна, с юбилеем. Вас поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Алло, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, это Лена с Ивановской.
0: Да, Лена, слушаем вас. Кому приветы?
1: Я большущий привет, самый большой привет, это для Гайдукова Александра Владимировича, моего сына. И хорошая песенка, есть такая песенка 333, вот мне нравится.
0: Да, конечно. Конечно. Во-первых, ловите привет и от Казак ФМ. Всего самого доброго. Ну, а в качестве, да, музыкального привета эта песня появится. Александр Ванюшкин ее исполняет, и послушаем вместе с вами.

0: привычки на Казак ФМ.
1: Из Мостовского района раздался следующий звонок. Татьяна Петровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас. Слушаем вас, Татьяна Петровна, приемчик выключайте, пожалуйста.
2: Да выключили. Что-то перебивает кто-то Казак ФМ. Вы знаете, слышал, вот ничего нету.
1: Кто посмел нас перебить? Рассказывайте, кому ваш привет.
2: Так кто его знает? Может, Россия одна заходит, бывает сейчас.
1: Кому ваш привет, Татьяна Петровна?
2: Я хочу передать привет моим строителям. Мои внуки строят в Краснодаре там какие-то дома. Вот я хочу передать им большой привет.
1: А по именам?
2: Георгий Харлампий, Татарий Георгий, Анатолий, Константин. Ой, там их очень много.
1: Хорошо. Песня «Черное море» в исполнении Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» было обозначено вами в качестве музыкального привета. Послушаем с удовольствием. Ну и сразу попутно передадим привет всем, кто в данный момент находится в гостях в нашем регионе.

0: Шутки на Казак FM.
1: Город Приморско-Ахтарск у нас на связи. Евгения Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Ждем, почему отдать ребенка? Ждем рождения, хочу поздравить деду Александру Филиппову из Москвы. Очень чудесный человек, спокойная, уравновесенная, видит далеко вперед, никогда не дает пустых обещаний, никогда не ошибается. Надюша, ждем рождения тебя. Желаю вам с Филиппом стабильности, спокойствия, всех благ. Пусть каждый день приносит только радость и хорошие вести. Спасибо.
1: Спасибо, Надежда. Присоединяемся. Всего самого доброго. Желаем от коллектива Казак FM. А песня-то какая была обозначена. Ой, одна из моих любимых, поэтому еще и с удовольствием вместе с вами ее послушаю, подарю. Здоровья, счастья, всего самого доброго. «Гуси», Алексей Петрухин, группа «Губерния».

0: Казак ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте, если хотите дозвониться. Или пишите. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Из Старощербиновской следующий звонок у нас раздался. Екатерина, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я хотела поздравить свою любимую мамочку Вазиан Валентину Ивановну из совхоза Щербиновский. Меня зовут Екатерина Герасименко. Я хотела поздравить еще Луневу Ирину Владимировну из города Москвы. Я хотела им пожелать здоровья, счастья личного, семейного благополучия, всех благ. Пусть каждый день радует, пусть их дети радуют, внуки. Я буду очень-очень как бы рада, чтобы они подольше меня радовали. И также я хочу песенку пожелать, заказать. Здоровья, здоровья, здоровья, мои хорошие. Всем мира на земле. Здоровья вам, все мои любимые. Очень люблю. Ирочка, я сестра двоюродная, а это моя Валентина мамочка. Здоровья, всем благополучия. Люблю вас. С уважением, Катя.
1: Дай Бог, пусть все это обязательно исполнится. Прекрасное пожелание. Пусть и глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, и пусть на душе будет тепло и спокойно. Любви вам и... Конечно же, музыкальный подарок в нашем эфире. Очень красивая такая, философская песня от группы «Рождество». Знаешь, как хочется жить.

0: Лайки на Казак ФМ.
1: Ну и самое время почитать ваши электронные приветы и поздравления. Здравствуй, Казак ФМ, Варенечки. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает замечательный человек, наш коллега, агроном-семеновод Шелеха Сергей Викторович из станицы Атамановская. Уважаемый юбиляр, от всего сердца, от всего дружного коллектива поздравляем вас с вашим 50-летием. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений, свершений. Пусть каждый день приносит радость, удовлетворение от проделанной работы, а коллектив всегда поддерживает вас во всех начинаниях. И пусть ваши мечты сбываются, а жизнь будет наполнена яркими событиями, приятными встречами и незабываемыми моментами. С уважением, наилучшими пожеланиями коллектива администрации, коллектив Мехтока 2 у Агромаркет подписались под этим сообщением. Здравствуйте! Едем с нашего прекрасного Черного моря. Немного грустим, но счастливые и отдохнувшие. Желаем всем прекрасного дня от семьи Казарезовых. Хорошей дороги вам, хорошо, что вот такие приятные эмоции, это самое главное, будет что вспомнить. Ну, давайте еще одно сообщение, поздравляем с юбилеем, нет, не с юбилеем, с 13-летием совместной жизни семью Савченко, Колю и Свету, от сына Антона, от родителей, от друзей, это поздравление, пусть ваши совместные мечты сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы и моменты счастья. Берегите друг друга, любите и будьте счастливы вместе. Горько. Ну и мы тоже кричим горько вам, семья Савченко, Николай, Светлана, поздравляем с 13-й годовщиной. Ура!

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Мы продолжаем. Друзья, есть время еще и дозвониться, и отправить свое сообщение. Напомню, 8-928-401-2020 наши цифры. К ним же подключен наш Макс для ваших сообщений. Из Нововладимировской следующий звонок у нас раздался. Лариса, здравствуйте вам. Добрый день. Лариса. Сегодня у нас девушки куда-то убегают. Ну, возвращайтесь тогда, рассказывайте, кого и с чем вы хотели поприветствовать и поздравить. А я, знаете, чего хочу вам рассказать, друзья? Уже в ближайшее воскресенье в 20 часов в проекте «Разговор за жизнь» очень интересную тему я хочу поднять и поговорить о том, что касается практически каждого из нас, о сосудистых заболеваниях. Тем более в это жаркое время, вот, которое сейчас у нас за окошком, такая жара. Знали ли вы, например, что атеросклерозу больше подвержены мужчины? Вот я не знал. И я об этом спрошу моего гостя. Замечательный специалист, просто бог хирургии, сосудистой хирургии. Роман Александрович Виноградов будет в нашей студии. Доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени Очиповской. Вот, мне кажется, очень важная и очень нужная программа для вас получится. Поэтому от души приглашаю всех и каждого в 20 часов к приемничкам в проект «Разговор за жизнь». Собственно, все. Буду вас ждать в гостях. Так, ладно, давайте к звонкам вернемся. Алло, здравствуйте, добрый день.
3: Это Лариса.
2: Лариса вернулась,
3: меня, да. Отключился телефон, я набираю вам.
2: Ну, хорошо,
3: заново.
2: Что он включился. Рассказывайте, кого и с чем поздравляете.
3: Поздравление. Я ж вам заказала с днем рождения.
2: Это понятно. А поздравляем-то кого? Песню я поставлю. Лариса.
3: А?
2: Вы кого-то поздравить хотели? Или просто послушать Баскова?
3: Нет, нет. Я хочу поздравить сама себя.
2: Вот, ну
3: мне
2: хорошо.
3: Вчера было. Так.
2: Лариса.
3: Тебе такие слова. С днем рождения тебя поздравляю. Хочу пожелать тебе такие... Но цифра пусть тебя не пугает. И с датой... с днем рождения тебя поздравляю. От души тебе желаю здоровья крепкого иметь. Пусть дети и внуки тебя согревают своим душевным теплом и заботой. С днем рождения тебя поздравляю. И не знайся, что будут, идут года. И волосы от времени седеют, чтобы ты не знала горя и никогда не старела и никогда не болела. Чтобы в жизни твоей, семейной и личной, все было отлично. Поздравляют меня Фатеева, дочь Наташа, внук Руслан, внучка Алина. Поздравляют и семья Янковских, сын Юра, невестка Алена и внучка Вика. Семья Карповых. Дочечка Лена. Зять Сергей. Внук Сережа. Внучка Таня. И маленькая правнучка Алина.
2: Ну и Казак ФМ тоже присоединяется. Вот, вы знаете, я сейчас слушал, какая большая дружная семья. И вот, ну, кто-нибудь бы из родных дозвонился, поздравил бы вас, дорогая Лариса. Ну, как-то вот всегда, когда именинники сами себя приветствуют. Ой, дорогая вы моя, ну, позвольте мне вас поздравить с днем рождения, с наступившим. Пожелать здоровья, душевного благополучия. Пусть все желания, все цели будут достигнуты. Пусть будет на сердце тепло, спокойно. Пусть будете вы окружены любовью и хорошим настроением. От всей души, от всего сердца, от себя лично и от команды «Казак-ФМ». Я вас поздравляю.

0: Казак-ФМ.
1: Ну все, друзья, мне осталось время дочитать ваши электронные приветы и поздравления. И все, и буду прощаться. Ну, лично я до завтра. Вечерние варенички с 20 часов вновь появятся в нашем эфире, в прямом эфире. Причем можно и дозвониться, и отправить свое сообщение будет, ну, уже с 8 вечера. Нитесу Оксану Геннадьевну поздравляет коллектив соцзащиты станицы Темиргоевская. Здоровья, всех благ, мирного неба и хорошей зарплаты. Прекрасные пожелания, Оксана Геннадьевна, и мы вас тоже приветствуем. А еще Онищенко Валентина Арсентьев. Так, ну, здесь не очень я понимаю. Поздравляю с днем рождения, всех благ, здоровья, мирного неба. Муж, дети, внуки. Чуть-чуть не дописали. Валентина Арсентьевна. Вот так, наверное, будет правильнее. Мы вас тоже поздравляем с днем рождения. Всего самого доброго. Здравствуй, уважаемые варенички. Пишет вам семья Чекуновых, села Ковалевского, Новокубанского района. Очень хочется сегодня... Так, стоп, подождите, почему сегодня 12 июня? Оксана, через вашу программу, варенички, поздравить с днем рождения, с 38-летием Шабанову Ирину Александровну, пожелать в этот чудесный день, чтобы жизнь приносила только радость, пусть рядом будут надежные друзья, пусть в душе царят любовь и покой, пусть все задуманное обязательно исполнится. И к поздравлению присоединяются все родственники. Но только 12 июня меня смутило. Не знаю, что почему так произошло. Так. Еще сообщение. Здравствуйте. Хочу поздравить коллег с транспортной дороги. Спасибо за наш нелегкий труд. Самое главное, за мир над нашими головами. Женя. Есть. Зачитано. Здравствуйте, Казак ФМ. Передаю сыну Коле привет. За Ленточку. Береги себя, мой родной. Это у нас от Ольги сообщение. Ну все, да, все, друзья, все сообщения, которые к этой минуте прилетели, они дочитаны. Меня зовут Алексей Орлов, я хочу пожелать вам приятного дня, замечательного настроения в нашей компании, оставайтесь на волне Казак-ФМ, потому что все самое интересное только здесь, в нашем эфире. Хорошего дня, пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ. «Сваха»!

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лезгинка – танец народов Кавказа. Он символизирует гордость, силу и темперамент, а его движение часто сравнивают с полетом орла. Изначально это был танец воинов лезгин из Дагестана, но распространился он по всему Кавказу и стал народным. Мужчина, изображая орла, падает на колени, вскакивает, танцует, передвигаясь краткими шагами, резко вскидывает руки и делает стремительные движения телом. А если приближается девушка, то орел становится более смирным и начинает оберегать лебедя, словно плывущего по поверхности озера. Танцоры не касаются друг друга, но своими движениями дают понять, что они едины. У каждого народа Кавказа свой стиль исполнения лезгинки, но всех объединяет стремительность, энергия и страсть. Лезгинка признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Она остается ярким символом художественного наследия народов Кавказа и его душой.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Ща я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Меньше говори, больше слушай. Так говорят башкиры. Их родина – юг Урала. Но 2000 представителей этого древнего народа выбрали для постоянного места жительства Краснодарский край. Вспомните, кто недавно угощал вас самым вкусным медом. Возможно, это именно ваши соседи-башкиры. С давних пор они считаются отличными пчеловодами. В современном обществе башкиры – мирные труженики, любят землю и умеют ее возделывать. Но если нужно защитить свою семью или дом, в них мгновенно вскипает воинственная кровь предков. Как и все кочевые народы, башкиры издревле славились свободолюбием и воинственностью. И сейчас они сохранили храбрость, обостренное чувство справедливости, гордость и упрямство в отстаивании своих интересов. Чтобы понять суть национального характера, достаточно вспомнить, что само название нации «башкот» в переводе с тюркского означает «волчья голова». Несмотря на воинственный нрав, башкиры во все времена старались заключать с соседями выгодные для себя союзы. Так, например, было и с Россией уже в 16 веке, когда башкиры присягнули на верность Ивану Грозному, белому царю. Интересно, что башкирам чужда нетерпимость к представителям других наций. Они с теплом относятся к любым соседям и никогда никому не навязывали своих обычаев и верований. Такой вот дружелюбный и гостеприимный народ. Кстати, древние законы гостеприимства они чтут до сих пор. К приходу гостей, даже незваных, накрывают богатый стол, а уезжающих всегда одаривают подарками. Есть у них интересная традиция. Грудному ребенку гостей дарят особенно дорогой подарок. Считается, малыш, в отличие от своих старших родственников, ничего не может съесть в доме хозяина, и потому его нужно особенно задобрить. В дни торжеств в башкирском доме всегда собирается много гостей, особенно если это национальные праздники, например, Сабантуй. Он посвящен окончанию весенних полевых работ и началу лета, и в народе его называют «Плугов праздник». Каждый год в конце мая кубанские башкиры собираются вместе, чтобы отдать дань национальным праздникам и от души повеселиться. В этот день они не только едят бешбармак и пьют кумыс, а еще танцуют и поют, ловят руками кур или рыбу, поднимают гири, пилят бревна и бегают с завязанными глазами. Так, в оригинальных спортивных соревнованиях они выясняют, кто из волкоголовых самый ловкий и самый сильный.

0: Когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «выджилка»? Вот какие предположения мы услышали.
0: Ты бач, як оно!
2: Выджилка, ну это такая, как я танцевала. Жень, выскочка такая.
3: Что выжигает? Ну что это выживать, что-то человеку нужно. Вот это.
4: Ну выжималка, думаю.
5: Девушка озорная.
6: А какая-то посуда. Вроде, может быть, кастрюли или тазика. Какая-то большая посуда.
7: Ну, мне кажется, это что-то выжимать сок, выжималка.
1: На самом деле, на казачьем наречии выджилка – это вилка. Привычная для нас вещь, хоть и самая юная из всех столовых приборов. Диковинный византийский предмет получил распространение на Руси во времена правления Петра I. А само слово «вилка» вошло в русский язык лишь в 18 веке. До этого она именовалась рогатиной или вильцами. Вот это так.
0: Море лета с Казак-ФМ.
8: Мы две половинки одной бесконечной.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё, я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Kazakh.fm.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров, не волнуйся.

аллея лесная. Я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
1: «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой. Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Дружная семья гору свернет. Так говорят наши соседи болгары. Их в Краснодарском крае больше 3000. Есть у нас и болгарская община – Шипка. Говорят, что исторические корни этого народа находятся именно на Кубани. Дескать, в наших краях в 6-7 веке существовало государство – Великая Булгария, а столица ее была в Древней Фоногории. Теперь примерно на том же месте поселок Синой Темрюкского района. Государство это, правда, существовало недолго, и часть предков болгар переселилась потом на берега Дуная. Так что в тесном соседстве наши народы жили всегда. И при этом обычаи, традиции и даже национальные кухни так перемешались, что сегодня уже на Кубани никто не вспоминает, что, например, лечо – это национальное болгарское блюдо, и каждая хозяйка умеет его готовить. Да и что там готовить? Всего-то нужно перекрутить помидоры и поставить на огонь. Добавить соль, сахар по вкусу и черный перец горошком. Душистый перец, гвоздичку и немного растительного масла. Хотя можно и без него. Когда все это закипит, туда же добавить разноцветный перец, порезанный квадратиками. Минут 15-20 поварить, еще горячее разложить по банкам да закатать. Зимой самая лучшая закуска. А летом попробуйте другое национальное болгарское блюдо. Холодный суп таратор. Что-то вроде нашей окрошки. Основой для него является йогурт. Но не тот, что продается в маленьких пластиковых стаканчиках, а натуральный болгарский йогурт, по вкусу больше похожий на кефир. Чтобы приготовить таратор, нужно порезать мелкими кубиками огурцы. В ступке размять очищенные грецкие орехи и смешать их с измельченным чесноком. Йогурт нужно взбить. Все ингредиенты заправить по вкусу растительным маслом и посолить. При желании, чтобы таратор был более жидким, его можно развести холодной кипяченой водой и перед подачей на стол посыпать мелко рубленной зеленью. Говорят, что практически ни один обед у болгар не обходится без этого простого блюда. Таратор прекрасно освежает в жару и удивительно благотворно влияет на пищеварение. Возможно, именно поэтому среди болгар очень много долгожителей.
0: Добрые соседи!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё? Надоело по столовкам бегать».
0: «А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое традиции?
3: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
0: А в нашей семье есть традиции?
3: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
0: Прабабушку Нину.
3: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
0: А почему ее и меня зовут одинаково?
3: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. Если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
0: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
3: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения – бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков. Делает их ближе и роднее.
0: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак ФМ!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена мужу говорит: значит так, если ты еще раз будешь шутить насчет моей фигуры, ты получишь в лоб, понятно тебе?
2: Да.
1: Что тебе понятно?
2: Что твой лишний вес планирует меня убить, дорогая.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

которые говорят: забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло хоть много лет.

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждою.

0: горит сквозь ночь, не гаснет никогда. О женщине, что ждет, о женщине, что ждет.
1: Люба, братцы, 105.2 FM в Краснодаре.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет под ногами.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое подлетка?
3: Подлетка? Может быть, ты имеешь в виду подлодку? Так коротко называют подводные лодки.
0: Подводные? Я думала, что лодки только по воде плавают.
3: Некоторые могут и под водой. Это такие специальные военные корабли, которые могут передвигаться на большой глубине.
0: А почему они не тонут?
3: Инженеры, которые придумали подводные лодки, подсмотрели идею у рыб. Они же не тонут и могут подниматься или опускаться в воде. Для этого у рыб есть специальный орган – плавательный пузырь. Что-то подобное инженеры придумали для подводных лодок и назвали это балластной цистерной. Когда лодке нужно опуститься, в эти цистерны закачивают воду. Когда же ей нужно всплыть, в цистерны нагнетается сжатый воздух, вода вытесняется, а лодка поднимается на поверхность.
0: А откуда берут воздух под водой?
3: Прямо из воды. Ты же помнишь, что молекула воды состоит из водорода и кислорода. Именно кислород нужен для дыхания людей, которые управляют подлодкой, а также для заполнения балластных цистерн. А добывают кислород из воды с помощью специальных установок. Поэтому подводные лодки могут находиться на глубине очень долгое время — 1.5-2 месяца. Все необходимое для такого длительного похода загружают на берегу — воду, еду и так далее.
0: А мы можем пойти в такой поход на подлодке?
3: К сожалению, нет. В России подводные лодки — это огромные военные корабли, и на них обычных людей не пускают. Может быть, когда ты подрастешь, кто-нибудь построит маленькую подлодочку, на которой будут возить туристов?
0: Нет, пап, я пока под воду не хочу. Мне и над водой еще интересно.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Да ты, собственно, и первую-то не знаешь.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на «Казак-ФМ».
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Балалайка – музыкальный символ русского народа. У нее треугольный корпус, гриф и от 3 до 6 струн. Основная задача балалайки – развлекать и не давать унывать. То есть болтать, балаболить. Отсюда и название. Впервые в нашей стране инструмент стал упоминаться с конца 17 века. По одной из версий, он произошел от домбры, которая пришла в европейские страны из Азии. На протяжении столетий русские мастера балалайку совершенствовали. Звучала она на праздниках, на ярмарках, еще и в официальных документах упоминалась. В одном из них написано, что Петр I с самых молодых лет не имел случая слышать ничего иного, кроме грубого звука барабанов, полевой флейты и балалайки. Хорошо владели инструментом скоморохи и пастухи. Не имели они своего хозяйства и домашних забот. Вот и учились игре. А крестьяне-труженики ворчали. Балалайка не играет, а разоряет. Землю пахать, не в балалайку играть. Но в минуты отдыха даже ворчуны любили слушать балалайку и частушки. Шутовским инструментом она перестала быть в конце 19 века, когда был организован кружок любителей балалайки. Его дебютное выступление в Санкт-Петербурге стало днем рождения оркестра русских народных инструментов, первого в России. Существует он до сих пор. Балалайка — это сам народ, то грустный, то задумчивый, то веселый и удалой. В ее звучании дух, характер,

Здравствуйте, добрый вечер, хорошего настроения желает вам программа «Варенички». Это радиостанция «Казак-ФМ». Меня зовут Виктория Никитюк. Звоните. Плюс 7-928-401-2020. И пишите в МАКС, таков же номер. Плюс 7-928-401-2020. Если удобно, используйте наш электронный адрес. А он звучит так: вареник@казак.фм. На календаре 13 августа, четверг. Сегодня Международный день левши. Если вы левша, поздравляем. Это ваш день. А на вас обращает внимание международный календарь. И в народном календаре Евдокимов день. Евдокимовы, Евдокимовны, Евдокии. Поздравляем. И Евдокимов тоже с именинами. Друзья, радиостанция «Казак-ФМ» желает каждому из вас крепкого здоровья, хорошего настроения, прекрасного себя ощущения. И хочу сказать, что в нашей перекличке уже Ставрополье и Нижегородская область. А вот какие сообщения прозвучат в начале программы. Сегодня у нашего мужа, папы Дея Селеменева Александра из Новоалександровска, Ставропольского края, день рождения. Мы хотим его поздравить через любимую радиостанцию. Александр, ох, как нам приятно. Муж, любимый, дорогой, самый лучший папа, в день рождения желаем впечатлений ярких. Пусть сбываются мечты, будет жизнь прекрасная, и в душе цветут сады, солнечно и ясно. Чтобы сил на все хватало, не кончался твой запал, чтоб удача обнимала, каждый день счастливым стал. Оставайся самым смелым нашим каменным плечом. Мы тебя так сильно любим, обожаем горячо. Поздравляем от души. И еще одно поздравление от Сергея из Сарова, Нижегородской области. Дорогой казачок, пишет он, спасибо тебе за все. Добра и мирного неба всем жителям и гостям Краснодарского края. Благодарим. Моя жизнь тесно связана с вашим краем. Привет передаю моему другу из Крымска, Сергею Васильеву. Друзья, все те, кто сегодня, 13 августа, отмечают свой день, мы поздравляем вас от радиостанции «Казак-ФМ». С днем рождения!

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны-2» создает комфорт для вас каждый день.

0: для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Вареночки! На Казак-ФМ!
6: Какие вы молодцы! Уже в перекличке так много. Я немножко попозже скажу, отмечу. Плюс 7-928-401-2020 и Макс, и наш телефон. Телефон стационарный, дозванивайтесь. На Макс вы только печатаете ваши сообщения. А вот привет улетает в Ростовскую область, поселок Зимовники, любимому мужу Юре и детям Ванюше и Нике. Я вас очень люблю, написала Екатерина Белякова. Ваша Екатерина. Так, еще сообщение. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая передача. Я хочу, чтобы вы поздравили через вашу радиостанцию моего племянника Диму. Он живет в Краснодаре. С днем рождения. Я очень его люблю. Чтобы в жизни ему всегда везло. Лариса из Германии. Привет. Лариса, привет, Германии. Так, друзья, прошу передать привет станицу Брюховецкая брату Николаю Грищенко и жене Инночке, а также их дочкам, Жене, Лене и всем внукам от тети Лены из Крыма. Вот, замечательно, уже у нас Крым отметился. Вы молодцы. Так, друзья, далее еще почитаем сообщение. Давайте выслушаем Нину Георгиевну из Ставрополья, Новоалександровский район, на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Виктория Валерьевна, мы очень рады, что вы вышли на работу, что нас радуете своей душевностью, своим вниманием, настроение нам поднимаете. Вот. Хочется пожелать вам здоровья крепкого, Божьей благодати и море таких благих лет в жизни.
6: Дай Бог.
7: Вот. Хочется поздравить, наверное, вас, Виталия, поступила, с поступлением.
6: Поступила, спасибо.
7: Поступила, да. Было у меня.
6: Спасибо большое. Нина Георгиевна, ну, вы знаете, прям, когда такие слова и так искренне говорят, я всегда как, знаете, как платком хорошим обматываешь, что ли, шубки надеваешь на себя, думаешь, Господи. Если от души человек говорит, ну, пусть же все так будет. Поступила, Виталия мечтает судьей быть, поступила в правовой университет, слава Богу. Нина Георгиевна, за все хорошие слова благодарю. А вы сказали, для души хочу послушать Михаила Шуфутинского «Обожаю». Вот будьте обожаемы всеми. Вы дарите хорошие эмоции. И хочется, чтобы вы их испытывали почаще.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Мамочки на Казахстане.
1: Опять отметились наших областей. Во, Анатолий VI. Приятно. Послушайте, всем-всем слушателям коллектив Казачка добрейший вечер и наилучшие пожелания. Поздравляю свою внучку Санату с Днем Левши. Это здорово. Вот день такой есть, конечно, нужно поздравлять и отмечать. Она сейчас в Исландии, но это поздравление она точно услышит. Здоровья ей, удачи и счастья. Любим, скучаем, ждем дня встречи. Еще раз всем-всем всего самого наилучшего. Добра, здоровья и мирного неба. Анатолий, отправляю вам мой пламенный привет. Добрый вечер, Казак ФМ. Вчера за праздничным столом собралась большая семья Авраменко из станицы Бриньковская по случаю дня рождения тещи Екатерины Кузьминишны и зятя Александра Михайловича. Желаем вам гармонии в отношениях. Пусть все ваши планы реализуются, а жизнь радует приятными сюрпризами и незабываемыми моментами. Екатерина Кузьминишна и Александр Михайлович, по секрету вам скажу, подобрала песню, чтобы вы улыбнулись. Но дело в том, что пока есть звонки. Вот если будет такое поле, кто-то вдруг не позвонит, обязательно вашу пару поздравлю еще и песней. Особо поздравлю. Анжела из Еленовского. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я хочу поздравить Светлану Сакуру днем не победа, а этот с Пасхом.
1: Угу, со Спасом.
2: Желать крепкого здоровья, счастья. И, Виктория, поздравляю вас, что Виталина уже поступила.
1: Виталия, да.
2: Да. Желаю крепкого здоровья, что она удачно все, что нужно его, она сама себе поступила.
1: Пусть она учится хорошо, это самое главное, будет хорошей девушкой. Анжела, благодарю, Света, вам. Ваша любимая песня посвящается сегодня Ефрем Амирамов «Молодая».

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Друзья, наш телефон, мы в прямом эфире, +7 928 401 2020. Звоните и пишите в Макс. Еще есть электронный адрес вареник@казак.фм. Пишут из Армавира Коваленко Оксана Викторовна и Анастасия Романовна. Сегодня с днем рождения они поздравляют кума крестного Антона Алексеевича Ремина. Дорогой муж и крестный, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Пусть радость всегда стучится в твой дом. Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило. Живи в достатке, любви и гармонии. Пусть любое дело, за которое ты берешься, удается довести до конца и получить желаемый результат. Желаем оставаться таким же бодрым, энергичным и веселым еще многие-многие годы. Анжела, вам огромное спасибо за такой подарок. Дай Бог вам крепкого здоровья и всего-всего от души. Светлана, Веточка, Сакуры. Друзья, пишите ваши сообщения, не тяните до последних моментов. Макс, +7 928 401 2020. А я, как обещала прямо сейчас, помните, тещу и зятюшку поздравляли. Степаненко Галина писала, что накануне за праздничным столом были гости у Екатерины Кузьминичной, тещи и зятя Александра Михайловича. Для вас эта песня от всей души, от Казак ФМ. Пусть оставит вам воспоминания.

0: море лето. С Казак-ФМ. Вареники. Вареники. На Казак-ФМ.
1: Такая веселая, шутливая, задорная по-казачьи, по-русски песня. Хор филармонии «Теща про зятюшку» спели. Конечно же, как частушка звучит эта песня. Просто для того, чтобы улыбнуться. Добрый вечер, Виктория. Всем слушателям «Казачка» добрый вечер. Мне, Серегам, Светику, Сакуре в станицу Бжедуховскую от Русика из Ярославля пожелание хорошего вечера и отличного настроения. Да с удовольствием. Здравствуйте, хорошего настроения. Поздравьте, пожалуйста, моих родителей, Плескач Геннадия и Татьяну, с медовым спасом. Да, от души. Медово поздравляем. Спасибо огромное вам за такую возможность. Всех благ Альбина желает родителям и всем радиослушателям. Альбин, когда есть окошечко, конечно, всегда пожалуйста. Друзья, я хочу сказать, что линия свободна, плюс 7-928-401-2020. Звоните, дозванивайтесь, делитесь вашими приятными новостями. Как дела, как лето проходит? Ну, хочу сказать, немножечко сдала жара в Краснодаре, как-то немножко прохладнее. Ветер опять, наш любимый друг ветерок спасает. «Белое злато полюбила» продолжает программу.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
0: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
2: Ну вот вроде бы как активно сегодня такая перекличка: Литва, Исландия, Ростовская область, Ставрополье, Нижегородская область, Германия, Ярославль и Москва с нами. А вроде как мало сообщений, звонков. Звоните, пожалуйста, и пишите. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в Макс, пишите на вареник@казак.фм. И звоните, звоните, пожалуйста. Жажду ваших звонков. 16 минут до конца часа. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Друзья, вот Богдана Яковлева с днем рождения. От души поздравляют его одноклассники Катя, Вита и Ярик. Присоединяется весь класс и классный руководитель. Богдан, желают здоровья и счастья тебе и твоей семье, конечно, родным, близким, и исполнения всех-всех твоих желаний. А Ашбаевы, семья Ашбаевых, пишут: «Добрый вечер, любимое радио из Москвы, Ашбаевы. Хочется поздравить вас и нас с прошедшей годовщиной свадьбы 10 августа. Я поняла, что Ашбаевы, спасибо. Желаю вам и нам счастливых семейных дней, любви, радости, здоровья, благополучия. Живите долго, в гармонии. И вы, и горько вам. И напишите, сколько лет вы вместе. Так интересно Ашбаевой об этом узнать. У нас есть звонок из Новотитровской. Александр, добрый вечер. Александр. Ну, как же жаль. Александр очень хотел поздравить жену своего друга. Если я сейчас ошибусь, простите, Светлану, по-моему. Поздравляем от души именинницу. Ну, пожелаем, конечно, крепкой дружбы мужьям, взаимопонимания вашим семьям. А вам, именинница, конечно, счастья, любви, вечной молодости и красоты, исполнения желаний. Ашбаевы отвечают: мы 40 лет вместе, молодцы. Для всех именинников песня Сергея Сердюкова «С днем рождения».
3: Дорогие слушатели радио «Казак ФМ», меня зовут Сергей Сердюков. И я с большим удовольствием представляю вам свою новую песню «С днем рождения».

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Друзья, еще один звонок успею после этого принять. Наш телефон +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс, дочитаем ваши сообщения. Если это актуально, дописывайте, рассказывайте, чем занимаетесь этим вечером. И вы на волне Казак FM, я уверена, у вас все хорошо. А Ярослав, одноклассник Богдана Яковлева из Краснодара, дозвонился. Здравствуйте.
2: Да, Виктория, добрый вечер. Давно вам не звонил.
1: А жаль.
2: Так как сегодня у Богдана день рождения, хотелось бы присоединиться к вашим поздравлениям вышесказанным. Также пожелать, Богдан, вот тебе, если ты это услышишь, может, слышишь, слушаешь, всего самого светлого, доброго, прекрасного, чтобы ты развивался в своем направлении, чтобы у тебя все получилось в вузе, куда ты поступил, все сдал, закончил и попал туда, где всегда мечтал работать.
1: Ой, какое хорошее пожелание. Я хочу сказать про этого парня. Богдан, он одноклассник моей дочки. Но бывшими одноклассники не бывают. Окончили школу. Вот он, представляете, однажды в учебнике истории танк. И все смотрят на этот танк. А он говорит, а в учебнике ошибка. Потому что я знаю, что это другой танк. Подошли к учителю истории. И на самом деле посмотрели, проверили. Ошибка в учебнике. Богдан, привет тебе. Всегда оставаться таким же заинтересованным тем, что ты любишь, что тебя интересует. Пусть оно ярко в тебе горит. Вот таким оставайся любопытным, в хорошем смысле, любознательным. Хорошего тебе пути. И вот Ярик попросил, чтобы Александр Буйнов спел для тебя песню «Пора в путь-дорогу». Я знаю, что и самолеты тебя тоже увлекают.

0: Шунтики на Казак FM.
1: Лариса, вы пропустили, когда мы вышли из отпуска? Мы вышли из отпуска в этот понедельник. И Алексей, и Виктория, и вновь Варенички в эфире, в прямом, и в 12, и в 20 часов. Лариса, петербурженка, дозвонилась в программу и расскажет сейчас, что у них тоже с супругом, с любимым семейный праздник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Хочу поздравить сегодня своего любимого мужа с нашей годовщиной свадьбы. Нам сегодня 44 года.
1: Ой, молодцы.
2: Спасибо ему за сыновей. Спасибо за внуков. Продолжение наше. Вот и хочу поставить песенку для нас. Мы с тобою как птицы.
1: А познакомьте, пожалуйста, с вашим супругом.
2: Манжосов Владимир Иванович.
1: Владимир Иванович, Лариса, так хочется, чтобы вы сейчас прям страстно, с большой любовью, с нежностью посмотрели друг на друга, посмотрите в глаза друг другу, возьмите друг друга за руки, обнимите покрепче друг друга. Мы горько от всей радиостанции Казак FM вам кричим, радуемся вашему счастью. Две четверочки, надеемся, с радиостанцией Казак FM и две пятерочки встретим, и вновь шипучее поднимете и скажете: за тебя и за тебя, за наше здоровье и за наше счастье. Друзья, ну тепло было этим вечером с вами, и добавились, посмотрите, сколько у нас сегодня в перекличке было. Давайте еще раз. И Исландия, и Литва, и Ростовская область, и Ставрополь, и Нижегородская область, и Германия, и Ярославль, и Москва с нами. Хочется с вами общаться каждый вечер, и чтобы так тесно, и еще поактивнее, если вы будете абсолютно... Не обидимся. Друзья, плюс 7-928-401-2020, уже на завтра, напоминаю, и в 12, и в 20 часов в прямом эфире на радио Казак FM «Варенички». Мы продолжаем желать вам счастливого лета, мирного неба над головой, крепкого-крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты и чаяния сбывались. Мы любим вас, дорогие, как мы называем вас, любимые наши. С вами была ваша Виктория Никитюк. Пока-пока. Пусть вечер будет добрым, пусть продолжается.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Азербайджанская народная сказка «Мышонок и кот». Жили-были мышонок и кот. Однажды высунулся мышонок из норы и говорит коту:
2: «Давай станем с тобой братьями».
3: «Не выйдет из тебя брата».
2: «Почему?»
1: – удивился мышонок. Кот объяснил, что мышонок трус, вор и вредитель, поэтому не годится ему, коту, в братья.
2: «Ты прав, я трусоват немного, но не вор и не вредитель».
1: Кот улыбнулся и спрашивает:
3: «А не ты ли прогрызаешь мешки и таскаешь муку и зерно?»
2: «А ты, братец кот, что же ничего не ешь? Воздухом питаешься?»
3: «Я сначала мяукаю, прошу, чтобы дали мне поесть. И хозяин бросает мне мясо и хлеба. А ты, ни у кого не спросив, таскаешь все, что плохо лежит».
1: После долгих препирательств кот, наконец, согласился.
3: «Хорошо, давай дружить. Но если ты меня обманешь, пеняй на себя, я тебя съем».
1: Мышонок обрадовался, и стали они жить вместе. Однажды мышонок предложил коту:
2: «Братец кот, на дворе осень, погода стоит хорошая, еды вокруг много. А скоро наступит зима, все покроется снегом, жить станет трудно. Давай запасемся на зиму провиантом».
3: «Давай».
2: «Знаешь, меня прихлопнут, если я возьмусь за это дело. Лучше, если ты станешь ходить по домам. Увидишь, где масло сбивают, помяукаешь там, дадут тебе кусочек масла. Так и соберется запас на зиму».
1: Кот согласился и с этим. Собрал он много масла. Нашли мышонок и кот глиняный горшок. Положили туда масло, отнесли в сад и закопали под деревом. Прошло некоторое время, зима уже была на носу. Не вытерпел мышонок, обманул кота.
2: «Братец кот, сегодня имя

0: твоего родного брата?
1: Спросил кот.
2: Немножечкой,
1: ответил мышонок.
0: Пусть будет счастлив. Красивое имя. Но что оно означает?
2: Братец кот, мне самому еще непонятно значение этого имени. Вот скоро будут давать имена двум другим моим двоюродным братьям. Тогда я тебе и объясню значение всех имен.
1: Прошло несколько дней. Мышонку снова захотелось поесть масло.
2: Братец кот, сегодня меня пригласили к другому двоюродному брату. Не могу не пойти, родственники обидятся. Разреши?
1: Разрешил кот мышонку пойти и на этот раз. Мышонок резво побежал к заветному дереву, откопал горшочек, отъел масло до половины горшка, снова закопал его и вернулся домой.
0: «И как назвали двоюродного брата?»
1: – спросил кот.
2: «Половинушка!»
0: «Странные имена дают твои родственники.
1: Прошло еще несколько дней. Видит мышонок, что на улице становится морозно. Скоро снег пойдет, заметет все вокруг. Не сможет он тогда найти горшка.
2: Братец кот, отпусти меня к третьему моему двоюродному брату. Нельзя обижать родственников. Разреши пойти в последний раз.
1: Просит мышонок.
0: Братец мышонок, я не имею ничего против. Иди. Только возвращайся поскорее. Скучно одному дома.
1: Мышонок побежал к дереву, выкопал горшок, съел все масло и закопал пустой горшок. Вернулся домой. Спросил кот, как назвали новорожденного на этот раз.
2: Додонышкой.
1: Удивился кот и улыбнулся.
2: Чему ты улыбаешься, братец кот? Не нравится тебе имя?
0: Знаю я, что все имена имеют смысл. Но смысла этих имен я не могу понять.
2: Поймешь, когда заглянешь в горшок.
0: Что ты болтаешь, мышонок? При чем тут горшок?
1: И вспомнил кот о запасе масла.
0: Братец мышонок, хорошо, что ты мне напомнил о горшке. Ведь у нас же целый горшок масла припрятан. Пойдем поглядим, как оно там.
2: Ой, что-то я устал с дороги, братец кот. Завтра наведаемся.
1: Согласился кот. Легли они спать, а утром кот говорит.
0: Ну вставай, вставай, пойдем поглядим, как наше масло, братец мышонок.
1: Хотел мышонок и на этот раз отговориться, но кот настоял на своем. Пошли они к дереву, откопали горшок, а он пустой.
0: Ах ты хитрец! Это ты съел масло?
1: Рассердился кот.
2: Нет, это ты!
0: Нет, это ты съел!
2: Это ты! Нет, нет, это ты!
0: Как я мог съесть столько масла?
2: Сперва немножечко, потом до половины, а затем до дна!
1: Тут кот все понял.
0: Мне эти слова знакомы. Вот как ты ходил к двоюродным братьям. Ты съел масло, а я съем тебя.
2: Но ведь мы друзья, братец кот. Друзей не едят.
1: Кот бросился на мышонка и проглотил его. Вот так и проучил воровитого мышонка старый кот. А тебе, малыш, пора ложиться в свою кроватку и засыпать. Добрых тебе снов!

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли...

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: Лена, а что это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Казак-ФМ.
1: Всем привет, я Руслан Олехно. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казань».

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.